Сгружимон асклейс, ты головес на шайму сою, не стелес, кемием суклейс, ты кай саулей вил покила, а ты кешири детилей, аж лаксу кек рейкес, но слей.